0: Шматем – это свита Пелиас Фемелисант, Метфоре, Нигна от Изморта Филармонии Тшиль Чехия, Серж Бадо, Ницах. Это тохнит музыка Лесов Айом, Арха, Вегиша, Юлия Цодекс, Леколь, Мазинейну, Ля Ля Тов, Вепсоро Товот.
1: Кан Кола Музыка.